0: можно дольше, необходимо высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. Однако именно в вопросах спорта стоит найти грамотный подход. Недавно американские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что чрезмерное увлечение спортом со временем может перерасти в навязчивую потребность, стирая грань между здоровой дисциплиной и одержимостью спортом. Из-за этого человек перестает воспринимать тренировки как личный выбор. Пропуск занятий вызывает тревожность, чувство вины и негативно сказывается на психическом состоянии, что в итоге приводит к спортивному выгоранию. А потому помните, что во всем необходимо соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Здоровое питание – это основа долголетия. Однако мы часто нарушаем правила и выбираем менее полезные продукты, которые вредят здоровью. Почему так происходит, рассказали столичные медики. Они провели серию экспериментов на добровольцах, чтобы выяснить, как мозг выбирает между вкусом и пользой. В эксперименте со сладкой газировкой оказалось, когда люди видят бренд и знают, что напиток содержит сахар, тяга к сладкому побеждает. Они не только выше оценивают вкус, но и готовы платить больше. Ну а те, кто следит за питанием, тоже включают внутренний контроль, но только на уровне мозговой активности, а не в цене. В реальности же связь с заботой о здоровье исчезает, когда мы видим упаковку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: мода. Модники привыкли к необычным цветам, фактурам и фасонам нарядов. Но в Китае придумали что-то качественно новое, а именно биоразлагаемое платье из грибной ткани. Материал для него выращен из гриба кордицепс, который в свое время вдохновил создателей игры «Одни из нас». Переживать не стоит, в реальности он безопасен для людей, зато ткань получается мягкой и способна самоочищаться и восстанавливать повреждения. Пока ученые пытаются создать образцы, которые можно носить не только в лаборатории, но вполне возможно уже совсем скоро в наших гардеробах появится живая одежда, которая к тому же не вредит природе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лишь радио Хит ФМ. Здравствуйте!
1: Всем приветики! Здесь классное настроение и здесь вторник. Если что, вдруг 28 июля. И ты знаешь, какой сегодня замечательный денек. Мне очень нравится этот праздник, он так и называется. Закулисный день.
0: Закулисный день, прекрасно.
1: День за кулисами.
0: День за кулисами.
1: Ну, мы сразу вспоминаем какие-то, конечно, мероприятия, которые проводили, да. Мы все время за кулисами, там всегда суета какая-то, беготня. Что-то происходит с артистами, артист переживает, нервничает, ты все видишь. Ну, прикольная атмосфера такая, своеобразная.
0: Да, это же не только концерт в кассе. Это эфир тоже, по большому счету, касается. Вы не представляете, сколько съедено еды.

0: делимся сокровенно, но должны же быть у нас хоть какие-то маленькие секретики.
1: Ну, маленький какой-нибудь должен быть.
0: Ну, обязательно. Поэтому можешь, пожалуйста, не все рассказывать, что я делаю за кулисами. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Что у нас в этом часе?
1: Так, в этом часе расскажу про очень странный гаджет. Вы все помните, да, какое-то такое понятие doom-scrolling?
0: Ой.
1: Вот, это когда вы просто...
0: Листаешь.
1: Да, ленту листаете. Ага. Вот, для этого появился гаджет целый.
0: Супер.
1: Вот. Ну и расскажу про...

0: Дети еще рады. Ты приходишь и говоришь, а я с детьми играю. Вот. А когда выходной, ты всех берешь разом, ведешь в аквапарк, покупаешь все ваты и едешь смотреть футбол.
1: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: безразлично.
1: То есть, если тебе кто-то скажет, что тебя вот та вот компания не очень любит, и ты им не нравишься без причины, ты такой... Какая ерунда, ты не изменишь отношение к этим людям, если их знаешь.
2: Ты думаешь, я такой, так ну-ка покажи мне этого

0: Дети не дают спокойно чилить.
1: О, надо отдельный пикник для детей.
2: Пикник для детей?
0: Да, для них отдельно надо всегда.
2: Смотри, покупаешь наггетсы. Я не знаю, что это за культ, но они все обожают наггетсы. Покупаешь наггетсы, даешь коробку. Не порцию, а коробку. Они трескают, ты гуляешь. Они как голуби в одном месте, а ты где-то бегаешь.
1: Нормальное сравнение.
2: Вот. Ладно. Так, против Юли будет Сергей из Астрахани. Серега, привет.
1: Приветики.
3: Приветики.

0: 3 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
1: в ленте.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Без комиссии.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссии.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не пос...

0: Представляешь, как круто.
1: Не, я вообще...
0: Подаешь кому-нибудь там, она включила.
1: Это, сейчас, все. Ну, есть же умные очки просто даже. Сейчас это модная очень история с камерами, умные очки, которые все записывают. Даже вот мы недавно с тобой вели хитовые выходные, я в таких походил чуть-чуть. У нашего диджея такие были. Втихаря тебя записывал.
0: А почему ты мне ничего не рассказал?
1: Вот так вот, чтобы у меня был компромат.
0: Я так и подумала.
1: Да, вот, как ты любишь пенные, вот... вечеринки.
0: Пенные вечеринки.
1: Так вот, да. И, в общем, я что хочу сказать. Цена такого гаджета пока 22 тысячи рублей. Я имею в виду, который я рассказывал, который помогает скроллить ленту. Вот. Скажу честно, пока вот я бы лично не покупал. Я подождался, пока...

0: 8.00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Айлиша», радио «Хит ФМ». Вот этот вот вагончик хорошего настроения с утра пораньше.
1: Вагончик радости.
0: Да, вот так вот.
1: Уже тронулся. Как час в пути. Да, продолжается. И в этот летний прекрасный день родился мой любимый актер. Российский актер Максим Матвеев.
0: Это триггер который?
1: Да-да-да. Вот я хочу тебе сказать, что он просто он нереально гениальный, талантливый и очень-очень красивый. Вот если говорить про краша в российском кино, для меня это Максим Матвеев.
0: А как же Тор?
1: Ну, это же не российское кино. Крис Хемсворт — это Голливуд, извините.
0: Алло, Крис, у тебя проблемы.

0: Поздравляем, ура!
1: Так, в этом часе расскажу вот что. Все гениальное просто, ребята, все гениально просто. Расскажу про самого находчивого продавца в Америке.
0: Ага, окей.
1: Гений. Вот, ну и в кино сходим обязательно. Тут
0: это
1: кое-что интересное устроили. Хит-гайд.

0: отправив нам голосовое сообщение в личку на номер 8925-007-1074. Автор самого крутого варианта выполненного задания получает от нас шикарный пауэрбэнк.
1: И чем смешнее будет ваш вариант, тем лучше. И нам хорошо, и вам хорошо. Так что действуйте.
0: Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу. Будите Алиш на радио Хит FM. Поехали!

0: пробку в руках.
1: Не, ну там понятно, что не держала. Просто говорит, это пробка была на ее свадьбе, да? То есть из этой серии.
0: Ну, как не вы... знаю. Главное, что он деньги заработал, заработал.
1: Я видел, самое лютое, что я видел, это законсервированный воздух с концерта Канье Уэста.
0: Я в шоке.
1: Продают же, понимаешь?
0: Вот где надо деньги зарабатывать.
1: Знаешь, это законсервированный воздух с концерта Канье Уэста. Как называется? Сёрстрёминг.
2: На радио Хит FM. Реклама.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой не аспам. Мягкая.

0: Yes, просто, это просто ужас какой-то.
1: Я разбираю на элементы.
0: Даже Чикатило испугался бы просто. Ну что это такое? Она просто берет, разбирает. Да какой на элементы? Ты все это супом заливаешь каким-то. А, это соевый соус. Вот.
1: Да.
0: И все это ешь ложкой.
1: Да.
0: Варвар.
1: Ну, зато вкусно.
0: Тапос.
1: Что это?
0: Это маленькие испанские закуски. Их часто подают в виде, в таком специальном виде, удобном для поедания руками. Ну, то есть любой канапешечки то же самое, да? Вот. Куриные крылышки, мои любимые. Куриные крылышки и ребрышки. Эти блюда часто подаются на пикниках, вот, и барбекю, где руки. Лучший инструмент. Скажу честно, да. Но я в последнее время научился есть ножом и вилкой ребра, и это вкусно. Ну, то есть смотри, когда ребра уже порезаны по кусочкам, да, руками. Ну, когда тебе ленту приносят, как ты ее руками есть будешь?
1: Остановись, я хочу ребра.
0: Я тоже хочу ребра. Да, дальше идем. Хлеб. Пожалуйста. Я вот сейчас в шоке. Я

поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хочу

0: сообщение Олега.
1: И вот, дорогие друзья, опасный момент. После дождей в Рязани сегодня до плюс 28. Солнечно.
0: Опасный момент. Классика.
2: Солнечно.
0: Не сильно жарко.
2: Но он, знаешь, такой комментатор, самый спокойный, который магний пьет.
0: Да.
2: Или цинк, что там пьет для спокойствия, я забыл.
0: Магний. Николай уже не такой спокойный.
3: Всем привет! Сегодня 28 июля, Анапа, а утро у нас какое солнечное, солнце светит, море плещется, дельфины купаются, всем счастья, добра!
0: Прикольно, про дельфинов.

0: дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре.

0: 8.45 в Москве. Всем приветики.
1: Всем приветики. Слушайте, интересную историю я для вас нашел тут. Значит, в японском кинотеатре зрители получили неожиданный сюрприз во время сеанса 4DX. Такой вот сеанс есть.
0: Ого, я такой ни разу
1: не видела. Себе, на экране показывают сцену с разрушением плотины, и в самый напряженный момент специальные эффекты добавили реализма. В зал внезапно начала поступать вода. Их обрызгали водой.
0: Да ладно.

Мистер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074. Можно также в группе Hit FM в Максе отметиться. Да, как уже Терешкова сказала, за самый интересный вариант предусмотрен подарок.

0: шоу Hit FM.
1: 9 часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро. У нас сегодня, ох, какая эффектная тема, ребята. Ох, какая, главное, интересная, как обычно.
2: Да-да-да.
1: Значит, смотрите, кем вы работаете и какая песня должна играть при вашем появлении?
2: Мне нравится вариант Кирилла.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов

0: кто ее поет, но чей, кто автор. Но вы поняли, о какой песне речь идет. Вот. И когда играет в спортзале, все максимально напряженно тренируются в этот момент.
1: Мне кажется, для спортзала всегда должен быть рок, потому что ты сражаешься с самим собой. Это тяжело.
0: Согласен.
1: Железки вокруг.
0: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Пишите туда. Также можно написать еще и в группу Hit FM в Максе. Мы там тоже все читаем. Обсуждаем сегодня вот что. Кем вы работаете? И главное, какая песня должна играть при вашем появлении в офисе?

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 23 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. Днем нам обещают плюс 26 потепления, ну и появится уже дождик первый.

0: хоть на смену, а там бэклог в 150 вопросов, ну, в смысле, много вопросов. В голове звучит «Fire!» группа да. «Скутер».
1: Мне кажется, знаешь, это у пожарных должно работать.
0: Да, да,
1: ну, почему
0: да.
1: нет, в принципе, да? Так, а, Дима пишет, он как-то механик аттракционов в парке. Вот. Пишет, что у него должен быть Ленинград, мы небо в небо.
0: Круто.
1: Кстати, я согласен. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Можно еще и в группе Hit FM в Максе написать. Мы сегодня обсуждаем, кем вы работаете и под какую песню вам надо появляться на работе. Вот, свои сообщения отправляйте за самую классную историю, за самый классный вариант. У нас предусмотрен подарок.

если вы создаете коробки. Итак, продолжаем нашу тему часа. Ждем от вас сообщений в мессенджере Макс. Тема такая сегодня. Значит, кем вы работаете, рассказывайте, и под какую песню вы должны появляться на работе. Вот, мы все читаем. Начитаем мы из мессенджера Макс. Все, можно в личку написать. 8-925-007-1074. Пожалуйста, к вашим услугам личка. А также можно написать в группе Hit FM в Максе. Туда тоже. Автор самого крутого варианта получит от нас шикарный подарок в конце часа.

0: алкогольное. Там, где лето, там, где Россия.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе спадает.

0: 1. Невозможное возможно. 31 июля в ВТБ Арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания ArtLife. 6+. Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: под ножа. Свежие морепродукты. Тверской бульвар 27, строение 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Радио Хит ФМ представляет легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
0: Хит ФМ. Хит ФМ.

На радио Hit FM Calling Out For You. Очень хорошую музвичицу подарили нам ребят, только, правда, вы ее еще не до конца раскусили, не продвинули в главный хитовый чарт, а пора бы, потому как именно там мы слушаем

0: и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Временем ученые пришли к выводу, что если постоянно не досыпать, можно начать набирать вес даже без изменений в питании. Выяснили, что участники исследования, которые в течение 6 недель спали на 90 минут меньше каждую ночь, поправились примерно на 0,5 килограмма при прежней физической активности. Причина – хронический недосып замедляет обмен веществ. А вы высыпаетесь, дамы и господа? Вот лично я нет и что-то в весе не прибавляю. Сомнительные исследования, однако. Мы же двигаем далее этот вторник и прямо сейчас слушаем работу «Stumbling In». С вами Белов Андрей, всем хитового настроения.

0: в сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 2017 года. Ну а если вы хотите еще больше таких нетленок, заходите на сайт hitfm.ru, либо открывайте наше мобильное приложение «Радио Хит ФМ» и включайте онлайн-радиостанцию «Стопудовый хит». И зарубежный поток есть, и с нашими любимыми русскими песнями тоже имеется. Слушайте и наслаждайтесь. Точное столичное 12.20, и через пару полезных минут на «Радио Хит ФМ» проект «Оффенбах» с работой «Miles Away».
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, в столице сейчас малооблачно и плюс 28, ощущается как плюс 29. Сегодня синоптики обещают в Москве переменную облачность, местами пройдут дожди, возможно гроза, максимальная температура воздуха в городе плюс 29, по области плюс 20.

Это еще одна новинка в нашем эфире. Очень необычное у нее название A-E-I-O-U. Оливеру Хелденсу скажем спасибо за данную работу. Ну а вообще все новинки эфира Радио Хит ФМ можно и нужно найти на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Слушайте, если что-то понравилось, забирайте по своим плейлистам. Мы же продолжаем этот вторник в компании любимых хитов из таковых.

0: А ОТ-банк на tbank.ru.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвиче М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич».

В старте нового часа на радио Хит FM. Работа называется «Сейд». В столице начала второго. С вами Белов Андрей. Тем временем жительница Подмосковья завоевала титул «Миссис Земля-2026». 39-летняя Людмила из Видного стала победительницей международного конкурса красоты. Финал прошел в Куала-Лумпуре, где наша дива обошла 40 участниц из разных стран. Наши поздравления от всей хитовой души, и праздничная подборка хитов уже летит в эфир. Робин Шульц.

0: По данным Яндекс.Погоды, в столице сейчас малооблачно и плюс 28, но ощущается как плюс 30. Сегодня ночью будет облачно, пройдет дождь и плюс 18. Завтра в Москве обещают пасмурную погоду и дожди. Температура воздуха в городе плюс 18, по области плюс 16 градусов.
1: Реклама.
2: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему.

Трэп «Мафия Хаус» на радио Хит FM, «Мафия Стайл» в столице 13.51, и пора мне уже студию покинуть, потому как здесь уже появилась Наташа Калашникова. Через 10 минут стартует ее All-Star Show. Меня зовут Белов Андрей. В четверг в 10 утра по Москве снова встретимся в эфире главной по хитам станции в стране. Всем и каждому классного продолжения вторника в компании хитовой музыки. Всем счастливо, Москва, хит Белов. Пока!

приветики на приветики. 14:05 в Москве. Калашникова здесь. Здорово, действительно. Сегодня лето продолжается. 28 июля на календаре. День загадывания желаний. Вот что я узнала. Пришла на работу, и оказывается, сегодня день загадывания желаний. Вот и загадайте. Может быть, у кого-то исполнится

0: Эти одни неприличные стишки, короче, у меня в голове. Ну, можно разное выиграть. Можно спортивную одежду, можно модную одежду, можно пиццу, можно не пиццу. Минздрав предупреждает. Ну и вот, короче говоря, загадали, а в этом часе действительно поиграем. Он придет, наш драгоценный вездехит, постучится к вам в дом, как только услышите его шаги, стук или, иначе говоря, приглашение в игру. Стука не будет. Просто приглашение в игру. Сразу пишите слово «вездехит» 925-007-107-4. Сегодня 28 число, значит, 28-й. Вездехит выигрывает. А что именно, узнаем в течение часа. Такие планы.
1: Полстар-шоу на радио Хит-ФМ.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю,

0: 21 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
1: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+. Радио Хит ФМ.

новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Он говорил ей, что я не хочу публично афишировать наши отношения, не надо мне такого, нет-нет-нет, никаких соцсетей, никаких красных дорожек он ее с собой не брал, ничего вот этого, никаких совместных там вот этих выходов, представляете? И вдруг, как это обычно и бывает, да, бросил одну и тут же женился на другой, и все совсем поменялось в его жизни. И красные дорожки, и публичность, и самая большая, там, ну не самая, но все-таки большая масштабная свадьба, сначала одна, потом другое торжество, вот это вот все, понимаете? И вот вопрос. И вот и ответы все. И, ну, тут, конечно, можно говорить, что просто, ну, так сложилось. Но, наверное, в этом есть вот это вот самое зерно, которое сейчас психологини обсуждают, что

Это была песенка о очень-очень естественном человеческом желании потанцевать, когда что-то непонятно, да, в любой непонятной ситуации. 16 часов и 6 минут в Москве. Если к этому часику вы захотели потанцевать, ни в чем себе не отказывайте. У нас для этого песни есть и Шакира с Раулем Алехандровичем. Мгновенье, буквально подождите, и появится. И Феникс от Беарвольф, и многие другие, все на, как бы наведут вас на мысли о том, что танец – это очень естественно, даже если танцевать практически бровями. Но мало ли, может быть, вы где-то в таком месте, что не растанцуешься на глазах у изумленной публики, и поэтому можно немножечко бровями потанцевать, хотя бы пальчиком одним побить, а другой пальчик вот так вот. Или еще так, чтобы раздражать окружающих, какой-то гулкой поверхности можно ногтями.

Вот, короче говоря, я предложила Иришке какое-то словосочетание, какое-то известное устойчивое выражение, и предложила, опять же, нам его с вами объяснить. И вот объяснение Иришки, вы внимательно слушайте и пишите свои варианты. Наш Макс 925-007-107-4, что же такое Иришка имела в виду и пыталась нам объяснить, я напомню, устойчивое выражение или словосочетание. Вот что объясняет нам Иша. Чуть перестарался, и все испорчено. Радуйся тому, что уже получилось, не усложняй. Докрутил до

Итак, чуть перестарался, и все испорчено. Радуйся тому, что уже получилось. Не усложняй. Докрутил, доделал, додумал, и все развалилось. Так что не лови журавля, с синичкой спокойнее. И так сойдет иногда лучший финал. Лучшее – враг хорошего. Вот это вот устойчивое выражение, соответственно, я предложила Ишке нам с вами объяснить. И первой, кто догадался, была Инна из Краснодара. Вот, это вам аплодисменты, и это вам, конечно, фанфары практически, ну или прочие приятные звуковые сигналы. И спортбокс уже Инна выбирает.

0: это сложно поверить, но вы попробуйте. Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Сан Йонг. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
3: Наше лето, как наши моря.

Imagine Dragons только что на Hit FM. Дэн Рейнольдс в свое время, я просто не могу понять, в какое это было время, потому что только недавно в Рилсике видела, но может быть это было достаточно давно, пару лет назад, когда он заступился за девушку у себя же.

0: легко.
1: Когда-то по великому шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.

можно дольше, необходимо высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. Однако именно в вопросах спорта стоит найти грамотный подход. Недавно американские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что чрезмерное увлечение спортом со временем может перерасти в навязчивую потребность, стирая грань между здоровой дисциплиной и одержимостью спортом. Из-за этого человек перестает воспринимать тренировки как личный выбор. Пропуск занятий вызывает тревожность.

акции в ближайшее время в Москву собираетесь, в ближайшие там пару-тройку месяцев, то, конечно же, играйте с нами, играйте как мы. Ну, лучше нас невозможно. Просто играйте хорошо, до победы. Звездочка 107.4 в данный момент. Дозванивайтесь, совсем хочу скоро услышать своего, будем надеяться, победителя.

0: 30 секунд правильно ответить мне как минимум на 6 вопросов, и все это будет успевать Геннадий. Здравствуйте.
1: Да, всем добрый вечер.
0: Добрый вечерок. Ну что, вы готовы поесть вкусно? Будем надеяться, у нас с вами это получится.
1: Ну, был бы рад, конечно.
0: Конечно, но кто откажется? Нет, да, среди нас.
1: Какой русский не любит вкусно поесть?
0: А какой человек вообще в мире не любит вкусно поесть? Даже вот так можно зайти. Но русские в этом лучшие, конечно же. Да. Так вот, смотрите, мы сейчас за 30 секунд как выиграем с вами. Ну, а точнее, вам нужно правильно 6 раз ответить то, что я буду называть вообще еда, не еда. Мы договоримся, что легче да нет говорить, чтобы уже не запутаться, время на это не тратить.

0: 6, второй этаж. Ежедневно с 11 до 23 часов. Спонсор игры ИП «Шин ОА». Успеть до 6.
1: София, future history.

И снова здрасте, это Hit FM и это большой релиз. Мы начинаем наше ежевечернее муза-приключение, разумеется, в компании супер-хитов и новинок. Одна из новинок и была с нами только что. Ее записал Оливер

0: части свежего материала. Дальше больше, поэтому оставайтесь вместе с нами на самом хитовом радио. Итак, большой релиз. Впереди разделы дабл-трек, хиты без правил и специальный хит парад. А еще, друзья, мы с вами будем ловить везде хит уже в этом часе.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит FM.

0: и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко.

0: Вов без комиссии.
1: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8 499 5

0: Sport.rf. Не оферта.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41, 16+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо.

0: июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102 770 013 21 95. Москва. 18+. Услуги по организации управления.

0: магазинов электроники. Так что еще раз мы вас поздравляем, аплодируем вам.
1: Спасибо, ура, ура.
0: Друзья, везде хит на Hit FM в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои самые лучшие подарки.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Реклама.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года.

0: экономической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день 18+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие.

Семья была неблагополучная, и где-то в этот период он пообещал себе, что обязательно добьется успеха. И добился. Молодец. Говорит все сам, без чьей-либо помощи. Итак, Алекс Ворон с нами сегодня. Впереди две его работы: «Fever Dream» и «Ordinary».

0: Реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 150.

0: активный режим, поскольку холод стимулирует кровообращение и укрепляет иммунную систему, а также дает мощный заряд бодрости. А вот отказ от еды минимум за 3 часа до сна помогает организму переходить с процесса пищеварения на восстановление, что улучшает качество сна и также влияет на самочувствие и работоспособность днем. Помимо этого, соблюдение такого режима помогает поддерживать нормальный вес. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Хиты без правил на Хит FM 2036 в Москве. У нас финал. Две новые песни из хит-парадов мира. Только одна вакансия в нашем плейлисте. Эту самую вакансию займет тот свежак, который заручится максимальной поддержкой с вашей стороны. К подсчету ваших голосов мы перейдем в ближайшие минуты, поэтому не пропустите, оставайтесь рядом. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется «Animal». Это Cat's Eye.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
4: За мою новую шубу, а?
3: Алексей Чадов.
5: Я миллионер!
3: Оксана Самойлова. Александр Рогов.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал

0: Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас плюс 20, слабые дожди в некоторых районах, по ощущениям плюс 18, ветер южный дует со скоростью 2 метра в секунду, влажность 69%, ночью будущий плюс 17, завтра в городе плюс 18 и осадки.

0: России. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, столичные предприятия поставляют свою продукцию в регионы, помогая реализовывать инфраструктурные и социальные проекты. С начала года обрабатывающие производство Москвы выросли на 12,5%. Увеличивается выпуск электроники, кабельной продукции, компонентов для лекарств и продуктов питания. Все это, отметил Сергей Собянин, укрепляет технологический суверенитет России.
1: Время новостей.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: проверив хоррор самостоятельно и пополнив базу. Минус в этой истории только один. Без спойлеров в таком случае не обойдется. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: бактерий на вашей коже. Правильный выбор при солнечном ожоге – это прохладная вода и аптечные средства с пантенолом. И, наконец, третий миф, будто солнцезащитные средства с SPF 100 защищают вдвое лучше, чем SPF 50. Ученые отмечают, что SPF 50 блокирует 98% лучей, а SPF 100 – 99%. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

глобальное потепление на планете. Тем временем другие эксперты напоминают, почему не стоит смывать еду в канализацию. Российские ученые отметили, что канализационная система рассчитана исключительно на транспортировку жидких отходов и воды. И попадание в нее любых посторонних предметов, особенно органики, нарушает ее работу, приводит к дорогостоящим авариям и наносит экологический ущерб. Главная опасность кроется в жирах. Когда вы сливаете в унитаз или раковину жир от жарки мяса или масла, жидкими

0: добрую древесину. Так, в австралийском Сиднее совсем недавно завершили строительство самого высокого в мире деревянного небоскреба. Его высота 180 метров, и это 39 этажей. По сути, это настоящий гибрид технологий и материалов. Бетонные ядра поддерживают деревянные перекрытия и конструкции, а снаружи их упаковали в стальной экзоскелет. Внутри все выглядит как современный деревянный дом, а на некоторых этажах есть террасы и даже сады. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.